В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Под небом Анатолии», «Тем временем в России».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Эрдоган выступил на турецком саммите по искусственному интеллекту в Стамбуле. Глава государства подчеркнул, что цифровые технологии сегодня стали мощным фактором сдерживания и умножения силы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после завершения финальных этапов переговоров с Соединенными Штатами Америки проект соглашения будет подписан дистанционно. Аннексированные Крым и Севастополь вновь подверглись атаке беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, которым Украина применяет положение Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайканшар провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после американских ударов по трем коммерческим судам у берегов Омана, экипажи которых состояли преимущественно из индийских моряков. Ну а теперь подробнее об этом и других новостях. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на турецком саммите по искусственному интеллекту, который прошел на старейшей верфи Стамбула Тарсане Стамбул. Глава государства подчеркнул, что цифровые технологии сегодня стали мощным фактором сдерживания и умножения силы. В ходе своего выступления Эрдоган представил общественности национальный план действий в области искусственного интеллекта, рассчитанный на 2026-2030 годы. «Мы полны решимости построить большую и сильную Турцию в цифровой сфере в рамках столетия Турции, используя все возможности, которые предлагает искусственный интеллект», – заявил президент. Он отметил, что вся стратегия строится на четырех ключевых направлениях – осознание, использование, производство и управление. В рамках этого плана за 2 года планируется обучать основам ИИ 5 миллионов граждан и подготовить 10 тысяч профильных специалистов высшего уровня. Кроме того, к 2030 году суммарная мощность турецких дата-центров вырастет минимум до 1 гигаватта. Параллельно Турция продолжит активно развивать собственные большие языковые модели. Речь идет о платформе Билье от Государственного института Тюбитак, а также о совместных разработках фонда Т3, компаний Байкар и Хавельсан. Президент Эрдоган также сообщил, что ИИ-инфраструктуру будет привлечено не менее 10 миллиардов долларов частных инвестиций, а совместно с Организацией тюркских государств начнется создание единой нейросети для тюркских языков. Главную экономическую цель новой стратегии Эрдоган обозначил так. «Мы ожидаем, что добавленная стоимость от ресурсов, которые мы задействуем в рамках этого плана, превысит 1 триллион лир. Мы все вместе выведем Турцию в число мировых лидеров эпохи искусственного интеллекта. Мы сделаем столетие Турции веком цифрового производства». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после завершения финальных этапов переговоров с США проект соглашения будет подписан дистанционно. Выступая в эфире государственного телевидения в пятницу вечером, Аракчи сказал: «Как только завершатся финальные стадии наших переговоров, соглашение

решение будет подписано и обнародовано. Первые подписи будут поставлены в цифровом формате. Обе стороны подпишут документ дистанционно. После этого будет объявлено о подписании меморандума о взаимопонимании обеими сторонами. Отметил, что соглашение может быть подписано в ближайшие дни, Аракчи подчеркнул, что очень надеется на скорое завершение этого процесса. Ранее Аракчи заявлял, что стороны как никогда близки к рамочному соглашению, получившему название «Исламабадский меморандум о взаимопонимании», которое направлено на прекращение войны с США, начавшейся 28 февраля. Президент США Дональд Трамп в четверг также объявил об отмене запланированных ударов по Ирану и предположил, что соглашение, которое положит конец войне, может быть подписано в ближайшее время. Аракчи добавил, что раскроет детали рамочного соглашения только после завершения переговоров и окончательного утверждения текста. Он пояснил, что преждевременное разглашение подробностей может поставить под угрозу подписание документа. Он также сообщил, что проект соглашения включает в себя отмену американской морской блокады иранских портов, действующей с 13 апреля, а также положение, касающееся управления стратегически важным Ормузским проливом. Движение в Ормузском проливе, имеющем жизненно важное значение для мирового судоходства, находится под контролем Ирана с момента начала войны с США и Израилем 28 февраля. Иран, разрешающий проход через пролив лишь ограниченному числу судов, настаивает на том, что перед проходом корабли должны получать разрешение у его вооруженных сил. Морская блокада должна быть полностью снята. Это первый пункт, зафиксированный в соглашении, заявил Аракчи. Аракчи также подтвердил, что детали, касающиеся ядерной программы Ирана, включая запасы высокообогащенного урана, будут обсуждаться в течение 60 дней после подписания рамочного соглашения. Аннексированные Крым и Севастополь вновь подверглись атаке беспилотников. В Симферополе после удара вспыхнул пожар на ТЭЦ. На опубликованных видео в социальных сетях видны зарево и столбы дыма над городом. Сообщается, что в городе начались перебои со светом. Украинские дроны несколько дней подряд бьют по российской логистике на юге Украины и в Крыму. На фоне атак на полуострове обостряются проблемы с топливом, на ряде заправок фиксируются перебои с бензином, а у работающих АЗС выстраиваются очереди. Накануне ВСУ нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск Российской Федерации с топливом в Армянске. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, в котором Украина применяет положение Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. О подписании документа сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, закон является частью политики по защите украинского языкового пространства и выполнению обязательств перед европейскими институтами. Русский язык исключен из перечня языков, в котором Украина применяет положение хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин, заявил Стефанчук.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после американских ударов по трем коммерческим судам у берегов Омана, экипажи которых состояли преимущественно из индийских моряков. В субботу утром Джайшанкар сообщил на своей странице в соцсети X: «Сегодня вечером я поговорил с госсекретарем США Марко Рубио. Я вновь выразил решительный протест со стороны Индии в связи с ударами ВМС США в Персидском заливе, которые привели к гибели трех индийских моряков. Подобные смертоносные действия в отношении коммерческих судов не могут иметь оправдания».

переговоры состоялись после того, как власти Нью-Дели во второй раз за два дня вызвали высокопоставленного американского дипломата Министерства иностранных дел в связи с инцидентом. В среду у берегов Омана американской атаке подвергся танкер МТ-Сетебело под флагом Палау, в результате чего погибли трое находившихся на борту индийских моряков. До этого нападения 8 июня целью стал еще один танкер под флагом Палау МТ-Маривекс. Власти Омана эвакуировали 24 индийских моряка с поврежденного судна. В четверг в результате американского удара был подбит танкер под флагом Гвинеи-Бисау. Нью-Дели сообщил, что 20 индийских моряков, находившихся среди членов экипажа, были спасены. Министерство иностранных дел Индии заявило, что временный поверенный в делах посольства США в Нью-Дели Джейсон Микс дважды был вызван в ведомство для передачи протеста. Президент России Владимир Путин заявил, что удары со стороны Украины наносят ущерб экономике его страны, но она от них быстро восстанавливается. «Ущерб, конечно, наносят нам, но у нас все быстро восстанавливается. Никаких серьезных проблем они нам создать не смогут», – сказал Путин в пятницу в ходе встречи с военнослужащими, принимающими участие в российско-украинской войне. Отметив, что численность российских военных в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек, Путин заявил, что его страна практически в одиночку противостоит Западу. Путин признал, что силы его страны продвигаются в Украине не так быстро, как хотелось бы, но при этом продолжают постепенно двигаться вперед день за днем. «Шаг за шагом, не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого», – добавил Путин. Вновь озвучив обвинение России в адрес НАТО касательно развязывания войны в Украине, Путин при этом высоко оценил уровень технологического и научного развития стран Альянса, назвав их высокоразвитыми экономиками. Исторический момент для узбекского футбола. Флаг Узбекистана вынесли на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 26 года вместе с символикой всех стран-участниц турнира. Церемония прошла на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где стартовал главный футбольный турнир планеты. Для сборной Узбекистана это первый в истории чемпионата мира. Поэтому появление национального флага на церемонии открытия стало знаковым событием для страны и ее болельщиков. Между тем, сборная Тюркия провела первую тренировку в Ванкувере, где уже в ближайшие дни ей предстоит сыграть стартовый матч чемпионата мира против Австралии. В общей группе занимался и один из лидеров сборной – Кенан Йылдыз, который восстанавливается после травмы. Последнюю тренировку перед стартовой игрой – турецкая команда проведет 13 июня. Соединенные Штаты Америки мощно начали турнир, обыграв Парагвай со счетом 4-1 в своем первом матче на чемпионате мира по футболу на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе. Вы слушали новости. А теперь, дорогие друзья, послушаем песню «Инджили Кляр Юзюндан» в исполнении «Сартап РНР».

Знание о небе, которое Анатолия в XIII веке запечатлела на каменных монументах, в XV веке выходят за стены медресе и начинают укореняться в официальной памяти государства. Султан Мехмед-Завоеватель решает превратить Стамбул в научный центр. В соответствии с этой целью он обращает свой взор на Самарканд, который в то время считался столицей астрономии. Али Кушчу, руководитель той знаменитой обсерватории, основанной внуком Тамерлана Улугбека, является самым ярким представителем этого наследия. Али Кушчу впервые прибывает в Стамбул в качестве посла. Однако султан Мехмед II оказывается настолько впечатлен его математическими и астрономическими

греческим гением, что приглашает его остаться в Стамбуле. Али Кушчу принимает это предложение и переносит колоссальный багаж знаний из Самарканда в Стамбул. Его приезд – это не просто приглашение стороннего преподавателя, это полное изменение вектора астрономического образования в Османском государстве. С приходом Али Кушчу, который начинает преподавать медресе Айя Софи, астрономия избавляется от философских толкований и превращается в полностью математическую дисциплину. Благодаря принесенному им методу математического доказательства, небо теперь становится не просто пространством, за которым наблюдают с восхищением, а безупречной системой, разгадываемой с помощью геометрии. Для студента медресе теперь недостаточно просто увидеть восход звезды. Становится обязательным доказать угол и время этого восхода с помощью цифр. Это изменение возводит астрономию на заслуженную высоту, утверждая ее как высший научный авторитет медресе. К концу XVI века это глубокое наследие материализуется в башне, поднявшейся на склонах Топхане. Такиюддин, бывший одновременно юристом и гениальным инженером той эпохи, переносит самые передовые технологии своего времени на земли Анатолии, основав в 1577 году Стамбульскую обсерваторию. Это обсерватория «Око империи на небесах», находящаяся в центре армиллярная сфера с ее огромными латунными кольцами, превышающими рост человека, фиксирует координаты звезд с невиданной ранее точностью. Оригинальные измерительные инструменты, такие как разработанная Такиюддином огромная линейка размером с человеческий рост, делающая миллиметровые расчеты на небе с помощью нити и груза, превосходят мировые стандарты того времени. Определяя прохождение меридиана с помощью созданных им обсерваторных часов, Такиюддин фактически ставит календарь и время государства на непоколебимый математический фундамент. Однако, как и любое великое начинание, эта обсерватория оказывается зажатой между политическими и социальными балансами своей эпохи. К 1580 году деятельность обсерватории прекращается. Это решение является результатом множества сложных динамических факторов того периода, таких как эпидемия чумы, политическая борьба и общественное настроение. Государство в поисках баланса принимает решение трансформировать это учреждение. Однако это не конец. Знание о небе лишь меняет пространство. Информация спускается с башни обсерватории и вверяется Муаффакитане. Это помещение или специальный павильон при мечетях в Османской империи, где профессиональные астрономы и математики рассчитывали точное время для ежедневных молитв и определяли календарные даты. Утренний порядок для Мувакита, хранителя времени, прекраснейший пример того, как астрономия переплелась с повседневной жизнью. Мастер, открывающий двери своей Мувакит-ханы на рассвете, берет в руки рубу Тахтасы, то есть квадрант синус. С помощью шелковой нити и свинцового грузика на деревянной пластине размером с ладонь он измеряет высоту солнца. Линии на этой маленькой дощечке на самом деле являются выжимкой из огромных тригонометрических таблиц, плода многовековых знаний. Астрономия во дворе мечети теперь помогает народу узнать время. Каждое важное событие, от церемонии джулюса, то есть вступления султана на престол, до даты отправления в военный поход, определяется по этим точным рузнаме, то есть ежегодным календарям, подготавливаемым главным астрологом. Таким образом, знание о

0: небе в Османском государстве благодаря Али Кущу стала языком разума и математики на кафедре, с Такьюддином достигла технической вершины башни, а через Муваккит Ханы вошло в повседневную жизнь общества. Астрономия продолжила жить вдали от высоких башен, но в самом центре жизни, как тихий, глубокий и надежный путеводитель, определяющий время и направление Анатолии.
1: Под небом Анатолии.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил провести личную встречу в нейтральной стране для обсуждения завершения войны. Отвечая на инициативу украинского лидера, Путин заявил, что не видит смысла в пустых встречах и считает, что переговоры должны приводить к конкретным договоренностям. По его словам, сейчас остановка боевых действий была бы выгодна прежде всего украинской стороне. Комментируя предложение о прямом диалоге, российский президент также затронул вопрос легитимности украинской власти. В ответ на письмо Зеленского Путин заявил, что на выборы надо идти, добавив, что без выборов пребывание на посту президента является узурпацией власти. Отдельно Путин ответил на упоминание своего возраста в обращении Зеленского. По словам российского лидера, главным критерием для политика является не возраст, а дееспособность. Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести личную встречу в одной из нейтральных стран. Он также выступил за полное прекращение огня на время переговоров, обмен пленными по формуле «всех на всех» и участие в переговорном процессе США и европейских государств. В своем обращении Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в продолжении войны и призвал российское руководство согласиться на переговоры для ее завершения.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российские предприятия, прежде всего объекты топливно-энергетического комплекса, способны самостоятельно финансировать закупку оборудования для защиты от атак беспилотников. Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, глава Минфина отметил, что создание специального государственного фонда для этих целей не планируется. Мы видим, что атаки в основном направлены на предприятия нефтегазового сектора и энергетики. Эти предприятия сегодня обладают необходимыми ресурсами, деньги у них есть, они готовы самостоятельно закупать средства защиты, сказал Силуанов. По его словам, расходы на пассивную и активную оборону предприятий учитываются в себестоимости продукции и уменьшают налогооблагаемую базу компаний. Министр также сообщил, что профильные ведомства совместно с предприятиями и военными структурами определяют потребности в конкретных видах защитного оборудования, а российская промышленность готова обеспечить необходимые поставки. Ранее российские власти утвердили механизм, позволяющий частным компаниям приобретать отдельные виды вооружения и специальной техники для противодействия беспилотникам. В перечень входят, в частности, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационная система, зенитные комплексы и специализированный транспорт. В последние месяцы российские регионы регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. В ответ предприятия усиливают меры безопасности и наращивают закупки систем обнаружения и подавления дронов. На том же форуме Силуанов заявил, что Россия намерена в ближайшей перспективе полностью погасить внешний государственный долг. По данным Министерства финансов РФ, по состоянию на 1 мая объем внешнего долга страны составил 33,8 миллиарда долларов.

Около миллиона молодых российских мужчин покинули Россию на фоне опасений новой массовой мобилизации, обязательной военной службы и давления с целью отправки на фронт. Об этом говорится в опубликованном исследовании, посвященном миграции граждан призывного возраста. Согласно материалу, после начала войны число мужчин, уклоняющихся от призыва и покидающих страну, заметно выросло. Авторы отмечают, что потребность в пополнении армии восполнялась за счет мобилизации и набора добровольцев. При этом ежегодный призыв в России на протяжении последних 15 лет остается на уровне около 250 тысяч человек. По закону, призывники не должны направляться в зоны боевых действий, однако опасения, связанные с военной службой, продолжают подталкивать часть молодых мужчин к эмиграции. Ранее, после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россию могли покинуть от 600 тысяч до почти миллиона человек. Тогда на границах с Казахстаном, Грузией и рядом других государств образовались многокилометровые очереди, а власти соседних стран фиксировали резкий рост числа прибывающих россиян. Согласно данным, опубликованным в 2022 году, только за первую неделю после объявления мобилизации десятки тысяч граждан России въехали в Казахстан, Грузию, Финляндию и страны Европейского Союза. Официальные данные о числе покинувших страну после объявления мобилизации российские власти не публиковали.

Объединенная судостроительная компания должна сделать все, чтобы работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград» не останавливалась. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с руководителем ОСК Андреем Пучковым. «Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам», указал глава государства. «Это Ленинград и Сталинград». «И, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру», добавил Путин. Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия», а также 4 предыдущего поколения – «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главном. Президент Эрдоган представил общественности национальный план действий в области искусственного интеллекта, рассчитанный на 2026-30 годы, в соответствии с которым планируется обучить основам ИИ 5 миллионов граждан и подготовить 10 тысяч профильных специалистов высшего уровня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после завершения финальных этапов переговоров с США проект соглашения будет подписан дистанционно. Аннексированные Крым и Севастополь вновь подверглись атаке беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, которым Украина применяет положение Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До встречи в эфире. Всего вам самого доброго.

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зъри и Турция.
6: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
7: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
8: Да, да, Турция гаг радио да.
9: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
11: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
16: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
1: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидар реди амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya? Ovde Radio Glas Turkiye.
2: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την σελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишън, Банко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
9: Да, Турция Гаг Радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Уни, Радио Са.
13: Аич, Радио, Воча Турция.
14: Говорит голос Турция.
15: Эфирда, Турция, Овоза.
16: Гитлеяр, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Saday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
8: Este es Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブデラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。